танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: понедельник. Во всех городах вещания центра ФМ от 20 до плюс 22 градусов. В Витебске дождь, столица ясная, плюс 20. Начни неделю с центра ФМ.
1: По материалам ресурса Погода.бай.

Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры.

0: понедельник во всех городах вещания Центра ФМ от 20 до плюс 22 градусов. В Витебске до столицы ясные плюс 20. Начни неделю с Центра ФМ.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начало часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Luxury Motors Plus.
1: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Джили.бай. Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: проекты и издающие идеи в лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

0: FM. Это классика жанра.
1: Реклама. Химия – это мост от земного к космическому. От колбы до высоких технологий. Гродноазот поздравляет коллег с профессиональным праздником – Днем химика. Более 60 лет вы пишете историю отрасли, создавая будущее из молекул и огня. А год белорусской женщины доказывает – профессионализм не знает пола, но соединяет мудрость традиций и смелость новаторства, рождая великие победы. Пусть формула успеха всегда будет в ваших руках. Гродноазот. Энергия, которая не иссякает.
2: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена? 4 часа. Только звезды. Только хиты. 8 августа. Минск-арена. 16+.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Face Checkers, Wukong и Evil Twin. Rave Baby. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Танцевальное радио.
1: Центр FM.
3: Новый трек.

В Беларуси растет доля женщин-предпринимателей. За 5 лет она увеличилась до 42%, сообщает Минэкономики. Около 85 тысяч белорусок сегодня занимаются бизнесом, консалтингом, рекламой, дизайном, а также развивают индустрию красоты, швейное производство, туризм. Но с каждым годом представительницы прекрасного пола все активнее осваивают традиционно мужские профессии и в сфере грузоперевозок, и в промышленности, и в IT. На начало мая в стране было открыто 153 700 счетов в семейный капитал для многодетных семей. Порядка 100 тысяч семей подали заявление на досрочное распоряжение финансами семейного капитала. При этом примерно 80% из них планируют потратить деньги на улучшение жилищных условий. Семейный капитал назначается многодетным семьям при рождении, усыновлении третьего либо последующего ребенка. С января этого года его размер составляет 35 505 рублей. Совместный проект и укрепление деловых связей между регионами Беларуси и России. Женский форум предпринимателей союзного государства прошел в Минске. Из России приехали представительницы 19 регионов географии от Мурманска до Калининграда. Представительницы самых разных сфер, от промышленности до здравоохранения, делились опытом и говорили о формировании устойчивого женского делового сообщества. Оно в Беларуси растет и количественно.

0: присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка.
1: Новинки эфира на центре.
0: Лилия Палмер и Армин Ван Бюрен. Ай Гири. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере Buy и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Мэдикс, Оли Джеймс и Ханна Лейн. Трансмиссион. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр F.

0: центре первого.
1: На этой неделе по поручению президента парламентская делегация Беларуси направилась с визитом в Азербайджан. Ее возглавил председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергиенко. Он выступил на открытой сессии форума, на котором Беларусь представила свои наработки в сфере градостроительства и решения жилищных вопросов. В Азербайджане белорусская делегация провела переговоры с президентом Азербайджана, премьер-министром и спикером парламента. Напомню, Беларусь принимает участие в строительстве агрогородка в Агдамском районе Азербайджана. Проект, инициированный президентами двух стран, призван заметно улучшить условия жизни местного населения. Беларусь и Свердловская область могут удвоить товарооборот. О потенциале торгово-экономических отношений говорили в минувший понедельник во Дворце независимости. Александр Лукашенко встретился с губернатором этого российского региона. Минску и Екатеринбургу в последние годы удалось нарастить темпы сотрудничества. Если 5 лет назад товарооборот составлял полмиллиарда долларов, то по итогам прошлого года 930 миллионов. Отмечу, Беларусь больше продает в Свердловской области, нежели покупает. Александр Лукашенко подписал указ, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе в части оказания финансового содействия при реализации государствами-членами ЕС совместных кооперационных проектов в отраслях агропромышленного комплекса. На проведение переговоров по проекту протокола уполномочено Министерство сельского хозяйства и продовольствия. В условиях, близких к боевым, на базе ракетной бригады в Осиповичском районе прошел электронный пуск комплекса «Искандер-М». За условным ударом наблюдал президент. На территории Беларуси продолжается тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Главе государства доложили о замысле тренировки и показали отдельные элементы. Из командного пункта президент наблюдал за подготовкой и нанесением ядерного удара. Был электронный пуск российского оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Весь алгоритм боевого, но без старта двигателя и полета ракеты. Все прошло в штатном режиме. В четверг президенты Беларуси, России Александр Лукашенко и Владимир Путин связались по видеоконференц-связи в ходе проведения совместной тренировки с воинскими частями боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Глава белорусского государства вышел на связь с российским коллегой, находясь на пункте управления Министерства обороны. Ранее ему было доложено о замысле проведения тренировки. Отработка соответствующих мероприятий проводится во взаимодействии с российской стороной. В субботу на торжественной церемонии принятия военной присяги президент Беларуси, главнокомандующий вооруженными силами Александр Лукашенко, подчеркнул, что мощь и сила армии определяются преданными своей стране военнослужащими. Он подчеркнул, что современное оружие и техника – неоспоримые преимущества любой армии. Однако истинную мощь и силу вооруженных сил определяют военнослужащие – люди, преданные своей стране, которые в едином строю обеспечивают защиту мира и безопасности Отечества. Эти и другие темы были в центре внимания президента.
0: В центре первого.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: Как сохранить лето в банке?
2: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
3: А дальше?
2: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
4: «Белинтертранс». Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. «Белинтертранс». Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
3: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
5: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.
1: Новый трек. Погода на Центр FM.
2: Партнер прогноза погоды — лекарственный препарат Альгиномакс от Академ Фарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс. Защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академ Фарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академ Фарм. Реклама.
2: В понедельник во всех городах вещания Центра ФМ от 20 до плюс 22 градусов. В Витебске до столицы ясные плюс 20. Начни неделю с Центра ФМ.
4: По материалам ресурса «Погода Бай».
5: Scooter, W&W. Welcome to the rave culture.

0: Начало часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Luxury Motors Plus.
1: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Джили.бай. Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: Центр FM. Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена? 4 часа. Только звезды. Только хиты. 8 августа. Минск-Арена. 16+.
3: 5 по цене 4 в Конте. Выбирайте 5 пар носков и колготок, оплатите всего за 4. Женские, мужские и детские. Все категории можно смешивать. Акция действует в магазинах Конте и онлайн. Подробности на conteshop.by и по телефону 8029-622-69-66.
4: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

Новинки эфира на центре. Alphadocs We Got That Remix CRS. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не найдете

0: Новый трек.
1: Каждый новенький ребенок вылезает из пеленок и готов бежать и прыгать и сломать вам сразу все.
0: Международный день защиты детей на Центр ФМ.
2: Мои родители всегда выполняют для сестры и для меня три желания. Это у нас новое правило, и родители должны это выполнить.
3: А конфетку когда?
4: Взрослым нельзя капризничать, нельзя выпрашивать игрушку в магазине. А детям можно.
5: Когда ты без спроса берешь чью-то вещь, когда ты без спроса идешь гулять. Вот за это можно получить.
6: У меня один раз было ПП. Ну, ПП кота.
7: Так, ребенком быть лучше, чем взрослым, потому что ты можешь потусить, попрыгать сколько хочешь, ну, что хочешь делать просто.
0: Международный день защиты детей на Центр ФМ.
8: Беларусьбанк желает, чтобы это лето было счастливым для каждого ребенка.
9: 10, 9, 8, 7.
10: Это запуск грандиозного фейерверка в Зеброленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
9: 5, 4, 3.
10: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
9: 1.
10: Приручи дикий манибек с карты Зебра от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечение.
11: No, I've done wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: Новости.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя Африканского союза, президента Бурунди, а также всех руководителей страны и правительств государств, членов объединения с Днем Африки. Беларусь с большим уважением относится к историческому наследию. Мы видим, как сегодня, опираясь на прочный фундамент независимости страны Африки, уверенно трансформируется в мощный и влиятельный центр многополярного мира, добавил Александр Лукашенко. Глава государства направил поздравление королю Иорданского Хашимитского королевства Абдале II с национальным праздником – Днем независимости. Об этом проинформировали в пресс-службе белорусского лидера. В поздравлении отмечается, что благодаря мудрому руководству короля и его преданности своей стране Иордания совершила большой прорыв в экономике и социальной жизни. Сейчас королевство пользуется уважением во всем мире и играет важную роль в международной политике. Тесная дружба на благо экономик и людей Минск встречает гостей. В нашей столице стартовали Дни Казани. И хоть связи между городами и регионами установлены давно, такой размах впервые. В 2024 году Минск и Казань официально стали побратимами. Соглашение о сотрудничестве предусматривает кооперацию в экономике, транспорте, образовании, медицине и культуре. Беларусь стала одним из ключевых участников Межпарламентской ассамблеи в Санкт-Петербурге. Всего на весеннюю сессию собрались делегации 9 стран. Обсудили вопросы международной, региональной и двусторонней повестки. По итогам встреч были утверждены 13 законов. Белорусская делегация во главе с председателем Совета Республики Натальей Кайчановой активно участвовали во всех событиях интеграционного форума. Совет глав правительств СНГ прошел в Туркменистане. Белорусскую правительственную делегацию возглавил премьер-министр Александр Турчин. Накануне саммита он встретился с президентом Туркменистана, чтобы обсудить ситуацию на экономическом треке по линии двух стран. Новости компании. В Минске открылся 7-й автосалон «Белавтомаркет». Компания работает на рынке уже 7 лет. За это время продано 10 тысяч автомобилей. В новом столичном салоне доступны покупка и продажа авто за один день. Срочный выкуп, трейд-ин, комиссионная продажа, лизинг без аванса и льготный кредит. А 1 июля планируется открытие 8-го салона в Речице. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Дэвид Гетта и Мартин Хоргер выпустили совместную пластинку. Дэвид Гетта и Мартин Хоргер представили совместный мини-альбом «Man Machine», в который вошли 5 треков. Проект создавался более года. Некоторые композиции, включая «Engage» с участием Vitalik и «The Past, The Present, The Future» уже звучали во время резиденции Гетты на Ибице и получили положительный отклик. Первое живое выступление дуэта состоялось в апреле на Коучелла, где Хоргер неожиданно появился на сцене. По звучанию «Man Machine» сочетает элементы электропоп, но новой волны синт-попа и техно. Для Гетты это заметное развитие в сторону более жесткого танцевального звучания. Проект продолжает линию его сотрудничества с проектом Morten в рамках Future Rave, которое соединило андеграундное клубное звучание и фестивальную энергию.

0: Реклама. УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте «Мингаз.бай» или по телефону 162.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.

0: никаких ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Погода на Центр ФМ.
2: В понедельник во всех городах вещания Центра ФМ от 20 до плюс 22 градусов. В Витебске до столицы ясные плюс 20. Начни неделю с Центра ФМ.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».
4: Танцевальное радио. Центр ФМ.
1: Новый трек.

0: Центр FM.
1: Начало часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Luxury Motors Plus.
0: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Джили.бай. Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: Реклама.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена? Четыре часа. Только звезды. Только хиты. 8 августа. Минск-арена. 16+.
3: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. W&W и Blair Fall in Love Again. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

0: FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Новый трек.

0: Новости.
1: На церемонии принятия военной присяги президент Беларуси, главнокомандующий вооруженными силами Александр Лукашенко, подчеркнул необходимость отказаться от излишней муштры в армии. Обращаясь к новобранцам, глава государства подчеркнул, что им предстоит стать полноценными воинами и надежными защитниками своей страны. Арина Соболенко возглавляет рейтинг ВТА перед стартом Ролан-Гаррос. Белорусская Александра Соснович, которая не сумела пробиться в основную сетку French Open, находится на 124-й позиции. Эйн Шманович занимает 189-е место, Алена Фалей на 235-й строке. Приблизились годовой отметки. Этой весной в стране появилось более 18 тысяч гектаров новых лесов. Всего в текущем году лесные культуры посеют или высадят на площади в 19 тысяч гектаров. Более половины в Гомельской и Могилевской областях. Отличным подспорьем стала помощь белорусов в рамках традиционной акции «Лес. Добро. Порядок». Почти 60 тысяч добровольцев не только высадили более 3 тысяч гектаров лесных культур, но и убрали мусор и обустроили места отдыха, отремонтировали более 250 обелисков, воинских захоронений, заложили десятки памятных аллей. Грандиозный последний звонок для столичных выпускников прошел в Минск-арене. В этом году праздник в необычном формате в виде масштабного морского круиза по волнам Минского моря. Десятки интерактивных зон, фудкорт, а на главной сцене развернулось незабываемое шоу. Более 13 тысяч выпускников на одном танцполе с преподавателями. Главным музыкальным подарком стало выступление популярного исполнителя Леши Свика. Новости компании. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопед — малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопед Бай или по телефону 1-545-0242. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

0: Каждый маленький ребенок, вылезая из пеленок, открывает мир огромный, разбирая, что к чему.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
2: Детство, беззаботная жизнь, без школы, без работы. Отдыхаешь, ходишь в садик, да и готово.
3: Нельзя спички брать, нельзя духовку открывать.
4: Ребенку быть классно.
5: Детство длится до того момента, пока ты сам не захочешь повзрослеть.
6: Меньше безобразничать, иначе в угол поставят.
7: Я стоял, мне не понравилось.
8: Оставайтесь на волне Центр ФМ.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
0: Беларусьбанк желает, чтобы это лето было счастливым для каждого ребенка.
9: 10, 9, 8, 7.
10: Это запуск грандиозного фейерверка в Зебраленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
9: 5, 4, 3.
10: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
9: 1.
10: Приручи дикий манибек с картой Зебра от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечения.

Новинки эфира на центре. Сен и Дэймон XTC. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на центре.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
4: Белорусский трек.
5: Дед Бородец, а вышел в белый свет, и теперь у тихий час завидал на вас.

0: Центр FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: Прогнозы погоды, лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
0: Понедельник во всех городах вещания Центр ФМ от 20 до плюс 22 градусов. В Витебске до столицы ясно и плюс 20. Начни неделю с Центр ФМ.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама. Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
1: Химия – это мост от земного к космическому. От колбы до высоких технологий. Гродно-Азот поздравляет коллег с профессиональным праздником – Днем Химика. Более 60 лет вы пишете историю отрасли, создавая будущее из молекул и огня. А год белорусской женщины доказывает – профессионализм не знает пола, но соединяет мудрость традиций и смелость новаторства, рождая великие победы. Пусть формула успеха всегда будет в ваших руках. Гродно-Азот – энергия, которая не иссякает.
2: Белорусский трек.

присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Ричард Дюран, Рубикон. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Танцевальное радио.
1: Центр FM.
3: Новый трек.

0: Новости.
1: Накануне состоялся телефонный разговор между президентами Беларуси и Франции Александром Лукашенко и Эммануэлем Макроном. Инициатива исходила от французской стороны. В процессе беседы главы государств обсудили региональные вопросы и сотрудничество Беларуси с Европейским Союзом и Францией. Более 1000 участниц. В Минске состоялся масштабный женский форум. В программе были интенсивы, интерактивные шоу с участием известных блогеров и медиаперсон. Самым популярным стала эксклюзивная сессия психолога и эксперта по мышлению Марка Бартона. Он поделился практическими инструментами по формированию внутренней опоры и поиску баланса между бизнес-достижениями и личным счастьем. Форум стал частью торжеств, приуроченных году белорусской женщины. Сезонные ограничения нагрузок введены в Беларуси на республиканских дорогах с 25 мая по 31 августа, на республиканских автомобильных дорогах с асфальтобетонным покрытием с 11 до 20 включительно. При дневной температуре воздуха свыше 25 градусов допускается максимальная нагрузка на одиночную ось не более 6 тонн. У гигантской скульптуры «Зубра» на трассе М1 планируют запустить точку общепита с уникальным белорусско-татарским меню. Об этом информирует Белта. Новый объект назовут «Крылья дружбы». Он призван привлечь внимание автомобилистов и туристов, приезжающих по маршруту между Минском и Брестскими регионами. Старт проекту дали официальное соглашение о сотрудничестве между областями Беларуси и Республикой Татарстан. Уличные концерты, ярмарки и фестиваль ремесел в Верхнем городе «Аншлаг». Минчане и гости столицы проводят выходные культурно. Соломоплетение, ткачество, изделия из глины и дерева – показатели народного творчества, приехали со всей страны. Ярко, главное, колоритно джазовые вечера, орган и классические мелодии. Сезон продлится до середины сентября не только в Верхнем городе. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Пол Ван Дайк и Кир МакАули «When I Found You». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде.

0: Все это вы услышали на Центр-ФМ, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр-ФМ.
2: Новый трек.

0: Будь в движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Сборная Беларуси по пляжному футболу заняла третье место стартового этапа Евролиги. В матче за бронзу беларусы победили сборную Швейцарии со счетом 6-4. В составе белорусской команды хет-трик оформил Игорь Бриштель. В начале августа в Кишиневе пройдут отборочные турниры в группах С и Д. По их итогам определятся 8 участников суперфинала, который состоится с 8 по 13 сентября в итальянском Виареджо. Второй в сезоне турнир серии «Большого шлема» стартует в Париже. На открытом чемпионате Франции Беларусь представит лишь Арина Соболенко. Первый матч лидер мирового рейтинга проведет во вторник. Ее соперница – 51-я ракетка мира испанка Джессика Бузос Манейра. В прошлом году Соболенко дошла до финала Ролан-Гарос, где уступила американке Кори Гауф. Харри Кейн выиграл вторую золотую бутсу. Нападающий Баварии с солидным отрывом стал лучшим бомбардиром европейских лиг. У него 36 голов в 31 матче. У форварда Манчестер Сити Эрлинга Холланда 27 мячей в 35 играх. У Килиана Мбаппе 25 при таком же количестве игр, что у Кейна. Англичанин уже выигрывал награду 2 года назад. Больше 2 раз этот приз брали лишь Роналду 4 и Месси 6. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ.

0: Реклама.
1: В торговом центре «Кермаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею и ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш.бай», телефон 270-72-00.
0: Белорусский трек.

Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь. Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: понедельник во всех городах вещания Центр ФМ от 20 до плюс 22 градусов. В Витебске дождь, столица ясная, плюс 20. Начни неделю с Центр ФМ.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр.

0: Начало часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Luxury Motors Plus.
1: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Джили.бай. Цена с учетом лояльного трейдинга.

Белрус.бай. Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Накс. Little Love. На специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр

0: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
1: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена? 4 часа. Только звезды, только хиты. 8 августа. Минск-Арена. 16+.
2: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Это классика.

0: каждом маленьком ребенке, и мальчишке, и девчонке сил на двое-трое взрослых или на десятерых.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
2: Старших надо уважать, а детей не обижать.
3: Уже хочется работать, обеспечивать себя самой.
4: Что такое детство?
3: Ты можешь полазать на турниках разных, поесть, насладиться какой-то вкусняшкой. Во взрослой жизни кормят диетическим питанием.
5: У меня ухо чешется.
2: Желаю всем, чтобы они провели это лето хорошо, тепло, никто не болел, было весело, ну и здоровье.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
0: Беларусьбанк желает, чтобы это лето было счастливым для каждого ребенка.
6: 10, 9, 8, 7.
7: Это запуск грандиозного фейерверка в Зебраленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
6: 5, 4, 3.
7: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
6: 1.
7: Приручи дикий манибек с картой Зебра от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечения.
8: Центр FM.

Новинки эфира на центре. Нифра. Awaken your soul. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере by и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Nox One и Marsh Nemura.

0: Новости.
1: Сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко проведет встречу с Раисом Татарстаном. Во Дворце независимости стороны детально обсудят запуск новых совместных инициатив и расширение двустороннего взаимодействия в ключевых секторах экономики. Беларусь и Татарстан связывают особые, проверенные временем отношения. На протяжении многих лет российский регион остается стратегически важным торговым партнером Минска. К настоящему моменту стороны уже успешно реализовали десятки масштабных проектов в таких сферах, как промышленность, нефтехимия, сельское хозяйство и транспорт. Прорыв в обнаружении беспилотников. Отечественная акустическая система распознает дроны еще на подлете. В отличие от радиолокационных радаров, сканер не смотрит, а слушает небо. Поэтому он с легкостью фиксирует приближение дронов даже на оптоволокне. По звуку он определяет как беспилотники с двигателем внутреннего сгорания, так и на электронной тяге. Сканер отличается компактностью и легким весом, что позволяет развернуть его на местности за считанные минуты. С 1 июня в Беларуси вырастут тарифы на некоторые коммунальные услуги. Почти на 7,5% подорожают отопление и подогрев воды. Также увеличится стоимость электроэнергии. В среднем платежи для жителей страны станут выше примерно на 3 рубля в месяц. У белорусов будут большие выходные в июле и декабре. В этом году День независимости выпадает на пятницу 3 июля. Благодаря этому граждане будут отдыхать 3 дня подряд – 3, 4 и 5 июля. Отрабатывать эти дни не придется. Еще одни большие выходные намечены на конец года – с 25 по 27 декабря. А вот ноябрьский праздник, День Октябрьской революции, в этом году выпадает на субботу. Поэтому дополнительного выходного не будет. Новости компании. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит Бай или по телефону А1 545 02 42. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах» — 30 лет, ни капли страха.

0: партнер прогноза погоды – лекарственный препарат «Альгиномакс» от «Академфарм».
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки «Альгиномакс» – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. «Альгиномакс» от «Академфарм». Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель «Академфарм». Реклама.
0: Понедельник. Во всех городах вещания центра ФМ от 20 до плюс 22 градусов. В Витебске дождь, столица ясная, плюс 20. Начни неделю с центра ФМ.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начало часа представляет официальный дилер BLG и Geely. Luxury Motors Plus.
1: Geely EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Geely Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Geely.by. Цена с учетом лояльного трейдинга.

новинки эфира на центре. Белорусский трек.

0: Реклама. Химия – это мост от земного к космическому. От колбы до высоких технологий. Гродно Азот поздравляет коллег с профессиональным праздником. Днем химика. Более 60 лет вы пишете историю отрасли, создавая будущее из молекул и огня. А год белорусской женщины доказывает – профессионализм не знает пола, но соединяет мудрость традиций и смелость новаторства, рождая великие победы. Пусть формула успеха всегда будет в ваших руках. Гродно Азот. Энергия, которая не иссякает.
1: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии?
2: Где ты, мой новый герой?
1: Вы знаете эти имена? Четыре часа. Только звезды. Только хиты. 8 августа. Минск-арена. 16+.
3: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

0: Новости.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым в ироничной форме вспомнил четвертьфинальную серию недавно завершившегося сезона Кубка Гагарина, в которой казанский хоккейный клуб «Ак-Барс» одержал сухую победу над минским «Динамо» со счетом 4-0. В столице Беларусь проходит бизнес-форум «Казань и Минск побратимством. Новый драйвер развития». В нем принимают участие около 150 предпринимателей и представителей компаний из двух стран. Бизнес-сообщество Минска представляет предприятия, работающие в сферах инновационных технологий, машиностроения, здравоохранения, туризма и других отраслях. Кроме официальной части и дискуссионного блока, запланировано подписание ряда двусторонних документов. Более 1000 участниц в Минске состоялся масштабный женский форум. В программе были интенсивы и интерактивные шоу с участием известных блогеров и медиаперсон. Самой популярной стала эксклюзивная сессия психолога и эксперта по мышлению Марка Бартона. Он поделился практическими инструментами по формированию внутренней опоры и поиску баланса между бизнес-достижениями и личным счастьем. Форум стал частью торжеств, приуроченных году белорусской женщины. Сезонные ограничения нагрузок введены в Беларуси на республиканских дорогах с 25 мая по 31 августа на республиканских автомобильных дорогах с асфальтобетонным покрытием с 11 до 20 включительно. При дневной температуре воздуха свыше 25 градусов допускается максимальная нагрузка на одиночную ось не более 6 тонн. Арина Соболенко возглавляет рейтинг ВТА перед стартом Ролан-Гаррос. Белорусская Александра Соснович, которая не сумела пробиться в основную сетку French Open, находится на 124-й позиции. Ирина Шаманович занимает 189-е место, Алена Фалей на 235-й строке. Новости компании. В Минске открылся 7-й автосалон «Белавтомаркет». Компания работает на рынке уже 7 лет, за это время продано 10 тысяч автомобилей. В новом столичном салоне доступны покупка и продажа авто за один день, срочный выкуп, трейд-ин, комиссионная продажа, лизинг без аванса и льготный кредит. А 1 июля планируется открытие 8-го салона в Речице. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

0: Маленький ребенок, вылезая из пеленок, открывает мир огромный, разбирая, что к чему.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
2: Детство – это ты учил стихи, ходил в школу, в институт. А, это уже не детство. Извиняюсь.
3: Я уже выросла. Детство осталось в прошлом.
4: Детство, детство. Детство – это смех и радость.
5: Детям можно прыгать на батутах всяких разных. Просто взрослые, они весят много.
6: Поздравляю всех детей, мальчиков и девочек с Днем защиты детей, чтобы они провели все лето без наказаний и им все разрешали.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
0: Беларусьбанк желает, чтобы это лето было счастливым для каждого ребенка.
7: 10, 9, 8, 7.
8: Это запуск грандиозного фейерверка в Зебраленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
7: 5, 4, 3.
8: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
7: 1.
8: Приручи дикий манибек с картой Зебра от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечения.
1: Белорусский трек.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Дэвид Гетта и Мартин Хоргер выпустили совместную пластинку. Дэвид Гетта и Мартин Хоргер представили совместный мини-альбом «Man Machine», в который вошли 5 треков. Проект создавался более года. Некоторые композиции, включая «Engage» с участием Vitalik и «The Past, The Present, The Future» уже звучали во время резиденции Гетты на Ибице и получили положительный отклик. Первое живое выступление дуэта состоялось в апреле на Coachella, где Хоргер неожиданно появился на сцене. По звучанию «Man Machine» сочетает элементы электропоп, но новой волны синт-попа и техно. Для Гетты это заметное развитие в сторону более жесткого танцевального звучания. Проект продолжает линию его сотрудничества с проектом Morten в рамках Future Rave, которое соединило андеграундное клубное звучание и фестивальную энергию.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
3: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилей.

0: понедельник во всех городах вещания Центра ФМ от 20 до плюс 22 градусов. В Витебске до столицы ясные плюс 20. Начни неделю с Центра ФМ.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начало часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Luxury Motors Plus.
1: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Джили.бай. Цена с учетом лояльного трейдинга.

Центр.фм.бай. Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

0: Реклама.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена?
3: Tango que tem.

Новинки эфира на центре. Дэвид Гетта, Кико и Оливер Джакомото. Прейер. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

0: новинки эфира на центре.
1: Deadmau5 Science. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: Новости.
1: Татарстан активно перенимает опыт белорусской стороны и нацелен на расширение двустороннего взаимодействия по целому ряду ключевых векторов. Об этом по окончании переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко сообщил представителям прессы глава российского региона Рустам Миниханов. В качестве наиболее многообещающих направлений для партнерства стороны рассматривают нефтехимический комплекс, промышленный сектор, машиностроение, аграрную и лесную отрасли, а также высокие технологии, включая искусственный интеллект, культурную сферу и туризм. Президент Беларуси поздравил президента Бурунди, а также всех руководителей стран и правительств государств-членов объединения с Днем Африки. Беларусь с большим уважением относится к историческому наследию. Мы видим, как сегодня, опираясь на прочный фундамент независимости, страны Африки уверенно трансформируются в мощный влиятельный центр многополярного мира, добавил Александр Лукашенко. Глава государства направил поздравление королю Иорданского Хашимитского королевства Абдалле II с национальным праздником Днем независимости. Об этом проинформировали в пресс-службе белорусского лидера. В поздравлении отмечается, что благодаря мудрому руководству короля и его преданности своей стране, Иордания совершила большой прорыв в экономике и социальной жизни. Сейчас королевство пользуется уважением во всем мире и играет важную роль в международной политике. Летний музыкально-туристический сезон открыли в столице уличные концерты, ярмарки и фестивали ремесел. В Верхнем городе аншлаг, показатель, народное творчество, приехали мастера со всей страны. Джазовые вечера, звуки органа и классические мелодии. Сезон продлится до середины сентября не только в Верхнем городе. Контуры мероприятия расширены на историко-культурный комплекс Лошицкий, Раковские дворики и площадку возле Дворца спорта. Новости компании. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопед малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопед Бай или по телефону А1-545-02-42. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

радио онлайн на Центр.фм в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр.фм». Новинки эфира на Центре.

Реклама. Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай. Белорусский трек.

мастер-классы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ.

0: Партнер прогноза погоды – лекарственный препарат «Альгиномакс» от «Академфарм».
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки «Альгиномакс» – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. «Альгиномакс» от «Академфарм». Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель «Академфарм». Реклама.
0: Понедельник. Во всех городах вещания центров М от 20 до плюс 22 градусов. В Витебске до столицы ясные плюс 20. Начни неделю с центра ФМ.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: «Белинтертранс». Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. «Белинтертранс». Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
4: Химия – это мост от земного к космическому. От колбы до высоких технологий. «Гродноазот» поздравляет коллег с профессиональным праздником – Днем Химика. Более 60 лет вы пишете историю отрасли, создавая будущее из молекул и огня. А год белорусской женщины доказывает – профессионализм не знает пола, но соединяет мудрость традиций и смелость новаторства, рождая великие победы. Пусть формула успеха всегда будет в ваших руках. «Гродноазот» – энергия, которая не иссякает.
5: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена? 4 часа. Только звезды, только хиты. 8 августа. Минск-Арена. 16+.
6: В торговом центре «Кермаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею и ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш.бай», телефон 270-72-00.
7: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
8: Белорусский трек.

0: каждом маленьком ребенке, и мальчишке, и девчонке сил на двое, трое взрослых или на десятерых.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
2: Я хочу, чтобы меня еще защитили от тихого часа, потому что мне очень надоел.
3: Я еще растущий организм, у меня куча сил накапливается. А у взрослых их уже почти нет.
2: Детство – это когда ты маленький, и тебе все всегда разрешают.
4: Я не знала про этот праздник, потому что родители его скрывают, чтобы не дарить подарок.
5: Мелких нельзя обижать.
3: Быть с ребенком лучше. Тебе не нужно зарабатывать деньги, ты можешь гулять. Школа – это так.
6: Девчонки, мальчишки, этим летом обязательно повеселитесь всей семьей.
7: Я хочу за все.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
0: Беларусьбанк желает, чтобы это лето было счастливым для каждого ребенка.
8: 10, 9, 8, 7.
9: Это запуск грандиозного фейерверка в Зебраленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
8: 5, 4, 3.
9: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
8: 1.
9: Получи дикий манибэк с карты «Зебра» от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибэк 5% на развлечения.

нужна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Honda Sense 82 и Silicon Soul. Ride On. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Джек Орли, All I Think About. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр».

0: Новости.
1: Александр Лукашенко и глава Республики Татарстан Рустам Миниханов в ходе встречи в Минске обсудили вопросы сохранения исторической памяти и прошедший в Казани знаковый концерт «Реквием» с участием белорусских артистов, сообщает Билта. Как ранее сообщалось, в конце апреля в Казани состоялся концерт «Реквием». Каждый третий в обращении к его участникам Александр Лукашенко подчеркнул, что это мероприятие – гимн судьбе непокоренного народа. Отдых на природе может обернуться крупным штрафом, если не соблюдать элементарные правила уважения к окружающим. Как разъяснили в Белорусской республиканской коллегии адвокатов, прямого запрета на прослушивание музыки в лесу не существует. Ночные ограничения шума с 23 часов и до 7 утра действуют только в жилых зонах. Однако ситуация меняется, когда рядом появляются другие отдыхающие. Если музыка мешает людям и их замечания игнорируются, такие действия могут квалифицировать как мелкое хулиганство. Штраф за подобное нарушение грозит в сумму 1350 рублей. В Слониме ребенок выпал с 5-го этажа. Это случилось в минувшую субботу. 2-летняя девочка выпала из окна квартиры, расположенной на 5-м этаже жилого дома. По предварительной информации, мать оставила ребенка без присмотра, пока находилась на кухне. В это время девочка залезла на игровой кубик, стоявший рядом с батареей, взобралась на подоконник и через открытое окно выпала. Прибывшая скорая медицинская помощь госпитализировала ребенка в тяжелом состоянии. С этого дня и до 5 июня водители обязаны включать ближний свет фар днем. Это связано с началом летних каникул, чтобы машины стали заметнее для школьников, которые будут проводить много времени на улице. За езду без света в эти дни могут оштрафовать на сумму до 135 рублей. Точно такие же правила будут действовать и в конце лета. И в завершении в Минске появились необычные светофоры с текстом и анимацией. Пилотную зону запустили на улице Туровского возле торгового центра «Перши национальный». Новые светофоры показывают анимированные изображения вместо статичных человечков, а также могут выводить текстовую информацию. Рядом с переходами появились и дополнительная подсветка, чтобы пешеходов было лучше видно в темное время суток. В ГАИ сообщили, что пока это тестовый проект. Если эксперимент окажется успешным, то подобные светофоры могут появиться и в других районах города. Я, Марина Максимович, хорошего дня.

Новинки эфира на центре. Genix и Bibi Feels Like. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка.

0: Реклама.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Танцевальное радио. Центр FM.
3: Новый трек.

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Центр-ФМ».

0: понедельник во всех городах вещания Центра ФМ от 20 до плюс 22 градусов. В Витебске до столицы ясные плюс 20. Начни неделю с Центра ФМ.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр ФМ.

0: Начало часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Luxury Motors Plus.
1: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Джили.бай. Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: собака@centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Накс, Little Love на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM.

0: Центр ФМ. Реклама.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Химия – это мост от земного к космическому. От колбы до высоких технологий. Гродноазот поздравляет коллег с профессиональным праздником – Днем химика. Более 60 лет вы пишете историю отрасли, создавая будущее из молекул и огня. А год белорусской женщины доказывает – профессионализм не знает пола, но соединяет мудрость традиций и смелость новаторства, рождая великие победы. Пусть формула успеха всегда будет в ваших руках. Гродноазот – энергия, которая не иссякает.

друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Фэдди Элеграм. Keep on believing. Впереди еще много нового и интересного. Делайте

0: Новости.
1: Парламентская делегация Алжира впервые прибыла с визитом в Беларусь. Встреча началась с двусторонних переговоров спикеров. Игорь Сергиенко заявил, что Беларусь уделяет приоритетное внимание углублению всего спектра взаимодействия с Алжиром. В этой стране Минск видит надежного партнера. Стороны заинтересованы в развитии партнерства по всем направлениям, особенно в торгово-экономической сфере. Положительная динамика уже есть. Товарооборот в этом году составил 44 миллиона долларов. А в Минсельхозпроте рассказали, что на выставку «Белагро-2026» уже подано 570 заявок из 12 стран. Общая площадь выставки составит 42,5 тысячи квадратных метров, что на 4 тысячи больше, чем в 2025. Все регионы Беларуси представят выпускаемые продукты питания. 11 агрокомбинатов покажут производимые в теплицах овощи свою продукцию, продемонстрируют 18 производителей удобрений и средств защиты растений. Белпочта меняет правила для писем с уведомлением. С 26 мая услугу больше нельзя оплатить обычными или электронными марками, только деньгами. Можно будет рассчитаться наличными или картой в кассе, а компании ИИП должны платить строго по безналичному расчету. При этом отправлять такие письма станет проще, больше не придется вручную заполнять старые бумажные бланки. Теперь отправителю достаточно будет сделать на письме отметку «простое» или «заказное». В июне белорусы будут получать уменьшенное пособие на погребение. Сумма составит 2953 рубля. Размер выплаты считают по средней зарплате за позапрошлый месяц относительно даты смерти. Для июня это апрель. По данным Белстата, апрельская средняя зарплата оказалась почти на 23 рубля меньше мартовской. Тогда средняя зарплата в стране была 2975 рублей 80 копеек. Новости компании. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит.бай или по телефону А1-545-0242. И в завершении Fly Dubai возвратила полеты из Минска в Дубай. Арабская авиакомпания будет летать 4 раза в неделю. На прошлой неделе Белавия официально также возобновила регулярные рейсы между Минском и Дубаем, пока 2 раза в неделю. В аэропорту предупредили, что регулярное авиасообщение между Минском и Дубаем будет осуществляться только в том случае, если будет обеспечено условие для безопасного выполнения полетов. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

0: В каждом маленьком ребенке и мальчишке, и девчонке есть секрет, который взрослым не разведать никогда.
1: Международный день защиты детей на Центр ФМ.
2: Что такое детство? Ты можешь полазать на турниках разных, поесть, насладиться какой-то вкусняшкой. Во взрослой жизни кормят диетическим питанием.
3: Взрослым нельзя носить маленькую одежду, а мне можно.
4: Ну, мне кажется, по мною до 18 длится детство. После это уже все, ты взрослый. Ты можешь бегать, но уже не так быстро, там не так.
5: Поздравляю всех детей, мальчиков и девочек с Днем защиты детей, чтобы они провели все лето без наказаний и им все разрешали.
1: Международный день защиты детей на Центр ФМ.
0: Беларусьбанк желает, чтобы это лето было счастливым для каждого ребенка.
6: 10, 9, 8, 7.
7: Это запуск грандиозного фейерверка в Зебраленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебра-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
6: 5, 4, 3.
7: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
6: 1.
7: Получи дикий манибэк с карты «Зебра» от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибэк 5% на развлечения.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Дэвид Гетта и Мартин Хоргер выпустили совместную пластинку. Дэвид Гетта и Мартин Хоргер представили совместный мини-альбом «Man Machine», в который вошли 5 треков. Проект создавался более года. Некоторые композиции, включая «Engage» с участием Vitalik и «The Past, The Present, The Future» уже звучали во время резиденции Гетты на Ибице и получили положительный отклик. Первое живое выступление дуэта состоялось в апреле на Coachella, где Хоргер неожиданно появился на сцене. По звучанию «Man Machine» сочетает элементы электропоп, но новой волны синт-попа и техно. Для Гетты это заметное развитие в сторону более жесткого танцевального звучания. Проект продолжает линию его сотрудничества с проектом Morten в рамках Future Rave, которое соединило андеграундное клубное звучание и фестивальную энергию.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

студентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Партнер прогноза погоды – лекарственный препарат «Альгиномакс» от «Академфарм».
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки «Альгиномакс» – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. «Альгиномакс» от «Академфарм». Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель «Академфарм». Реклама.
3: Завтра кратковременный дождь пройдет в Гомеле и Могилеве. В остальных городах вещания Центр ФМ без осадков. В Витебске и Могилеве плюс 16, 18. В Гродно от 20 до 22 тепла. В Бресте плюс 23, 25. В Гомеле 17, 19 градусов со знаком плюс. В Минске завтра плюс 16, 18. Облачно с прояснениями. Утром и днем ожидается дождь.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: начала часа представляет официальный дилер BLG и Geely. Luxury Motors Plus.
1: Geely EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Geely Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Geely.by. Цена с учетом лояльного трейдинга.

мы-то с тобой уж давно заметили, что отличная музыка и рабочий день пролетают куда быстрее, веселее и, конечно же, ярче. Легкого тебе буднего дня желаю и, конечно, хорошего настроения. Вместе с Центром FM двигаемся дальше. Предлагают делать бодро и очень даже ярко. 16 часов 3 минуты в белорусской столице. Стало быть, и до финала рабочего дня тоже уже рукой подать. И вот подавать как раз будем вместе с Фишером и Тон.

0: Lives and I. Далее здесь Мейтон, DJs from Mars, здесь Руми, Лаула Ян и много других топовых имен и таких же хитов от них. Встречаем, слушаем, танцуем, если есть возможность, если нет, то отыскиваем. Это весело. Меня зовут Глеб Глебов. До 8 часов вечера я целиком и полностью в твоем распоряжении. Удачного дня.
1: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.
2: Tell me a story.

0: просто идеальнейшая музыка для понедельника, особенно для его второй половины. Never Feel Alone Again называется этот прекрасный хит от Лор Ван Дам. У нас здесь 16:10 на часах, значит, финал рабочего дня не за горами, а скоро все случится. И, конечно, идти к этому этапу будем вместе. Опять-таки, на пути встречаем много-много классной музыки. Предлагаю двигаться дальше, как раз-таки не задерживаясь, вместе с Пэдди Леграндом. Канадец The Weeknd тоже скоро с нами. И еще одна прекрасная песня Месси, называется она Лола Ян, версии Тиесто появится. Эти другие суперхиты лови в ближайшие минуты на Центр FM. Добро пожаловать.
1: Реклама.
2: Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
4: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена? 4 часа. Только звезды. Только хиты. 8 августа. Минск-Арена. 16+.
5: В торговом центре «Кирмаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею и ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш.бай», телефон 270-72-00.
6: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай. Белорусский трек.

0: Это Хьюгель, французский диджей-музыкант, чей почерк сложно спутать с чем-то другим. Ну и, конечно, Саша Брайнер и Тони Ромеро помогли ему написать эту красоту. 16:30 на часах, у нас новости. Да, на Центр FM сейчас самое важное. А после будем слушать классную музыку от Deadmau5 и Wolfgang Gartner и Animal Rights. Впереди здесь. Также с нами Bingo Players. И еще один классный трек с красивым названием Wildflower. Джошуа выступит. Встречай, слушай. Все лучшее из мира танцевальной музыки у нас на Центр FM.
1: Новости.
2: Сегодня во Дворце независимости Александр Лукашенко встретился с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Отмечу, Татарстан – многолетний торговый партнер Беларуси, реализованный десятки совместных проектов в промышленности, нефтехимии, сельском хозяйстве и транспортном сфере. Сегодня обсудили расширение сотрудничества и новые совместные инициативы. На республиканских автодорогах с 25 мая вводится временное ограничение нагрузок на оси транспортных средств. Так, по 31 августа с 11 и до 20.00 включительно при дневной температуре воздуха выше 25 градусов допускается максимальная нагрузка на одиночную ось не более 6 тонн. Временные ограничения не распространяются на самоходные машины, которые осуществляют перевозки пассажиров, живых животных, цветов, грузов, гуманитарной помощи, дорожных и бетонных смесей и другое, а также на колесные тракторы, используемые в сельском хозяйстве. Для выпускников 11 классов 4 дня будет работать специальная линия в Республиканском институте контроля знаний. Абитуриенты и их родители смогут задать вопросы, которые касаются организации проведения централизованного экзамена и централизованного тестирования. Отмечу, что даты идут не подряд. Пообщаться со специалистами можно будет именно в дни проведения главных испытаний 26 и 29 мая, а также 2 и 5 июня. На централизованный экзамен зарегистрировано более 59 тысяч человек, на тестирование свыше 66 тысяч. Самые востребованные предметы – русский, белорусский и иностранные языки, физика, математика и обществоведение. В Минске будут судить несовершеннолетнего закладчика. Он проработал на наркошоп меньше месяца. Подросток увидел в интернете объявление, автор которого искал разнорабочих на стройку. Однако на деле ему предложили сбывать наркотики. Молодой человек сперва отказался, но собеседник оказался настойчивым. В итоге парень отправил ему фотографию паспорта, прошел инструктаж, после чего стал получать задания от куратора. Это было в конце февраля, а 15 марта его задержали правоохранители. И в завершение у певца Оззи Осборна появится цифровой аватар. Он сможет общаться с поклонниками при помощи искусственного интеллекта. Сейчас ведется работа над виртуальной версией. Разработчики постарались учесть все нюансы, в том числе максимально точно воспроизвести голос, манеру речи и поведение рок-звезды. Первое появление цифрового аватара Оззи Осборна запланированы на это лето в Великобритании и США. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

0: Трек называется Wild. Он у нас в эфире сейчас. Для тебя 16.51 на часах. Через 9 минут будем открывать вечер. Опять-таки музыкальный вечер. Музыкальный понедельник на Центр FM же продолжается. И добро пожаловать в мир лучшей музыки. От Deadmau5 и Wolfgang Gartner и Animal Rights здесь.
1: Реклама.
2: 5 по цене 4 в Конте. Выбирайте 5 пар носков и колготок, оплатите всего за 4. Женские, мужские и детские. Все категории можно смешивать. Акция действует в магазинах Конте и онлайн. Подробности на conteshop.by и по телефону 8029 622 69 66.

0: называется Light Years. Это прекрасный хит от John Summit. Именно этим суперхитом мы открываем вечер понедельника. Добро пожаловать в него. И, конечно, добро пожаловать в мир любимой, лучшей топовой музыки, которая выбирается именно тобой на Центр FM. Здесь она всегда для тебя. Чем больше ты голосуешь за любимые песни, тем чаще они появляются в эфире для твоей же радости и настроения. Именно отличным, сохраняя его, мчимся дальше, встречая Дона Диабло на пути Сэмми Вирджи. Здесь с нами Breakdown, а также топики A7S, их Missing You. Скоро. А сейчас о погоде.
1: Погода на Центр FM.
0: Переменную облачность обещают нам завтра в Бресте и в Гродно. 25 тепла в Гродно и в Бресте такая же температура. В Витебске 18 градусов, будет облачная с прояснением погода. Точно такая же погода ожидается в Могилеве. В Гомеле до 19 тепла и кратковременный дождь. В столице завтра с утра и вечером возможен кратковременный дождь и до 18 со знаком плюс.
2: По материалам ресурса «Погода Бай».
3: Начало часа представляет официальный дилер «Белджи» и «Джили». «Лакшери Моторс Плюс».
4: «Джили EX2». Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. «Джили Лакшери Моторс Плюс». Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Jili.by. Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: вот такой он прекрасный летний солнечный хит. Это топик, это A7S, это еще музыкальный продюсер по имени Шинза. Здесь именно они создали Missing You, эту красоту. Легкий хит, который в продолжении дня и в скорейшем его завершении, как никогда кстати. Не правда ли? На Центр FM всегда именно так. Last Frequencies и Bumfunk MCs, именно с ними мы продолжаем. Далее двигаемся. Да, тот самый фристайлер и еще немного легендарной музыки. Это уже Бенни Беннази со своей визитной карточкой. Дэвид Гетта обновил классику. И, наконец, ODN. Это не только мы ждем в ближайшие минуты, только на Центр FM. Спасибо, что с нами.
1: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Как сохранить лето в банке?
1: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
2: А дальше?
1: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
3: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена? Четыре часа. Только звезды. Только хиты. 8 августа. Минск-арена. 16+.
4: Химия – это мост от земного к космическому. От колбы до высоких технологий. Гродно-Азот поздравляет коллег с профессиональным праздником – Днем Химика. Более 60 лет вы пишете историю отрасли, создавая будущее из молекул и огня. А год белорусской женщины доказывает – профессионализм не знает пола, но соединяет мудрость традиций и смелость новаторства, рождая великие победы. Пусть формула успеха всегда будет в ваших руках. Гродно-Азот. Энергия, которая не иссякает.
5: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте «Мингаз.бай» или по телефону 162.
6: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
7: Русский трек.

0: Каждый новенький ребенок вылезает из пеленок и готов бежать и прыгать и сломать вам сразу все.
1: Международный день защиты детей на Центр ФМ.
2: Детство – это очень классно, потому что можно все.
3: Взрослые, они же окончили школу, поэтому там сидят, расслабляются дома.
4: Пока я маленький, надо выпросить что-нибудь у мамы, потому что потом, наверное, не прокатит.
5: Взрослым нельзя истерики закатывать, потому что детям на их месте было стыдно.
6: Детей нужно наказывать. Первое замечание – нормально. Предупреждение. Второе – уже немного позлее. А на третье – уже ремень.
7: Поздравляю всех детей с этим классным праздником. Ура!
1: Международный день защиты детей на Центр ФМ.
8: Беларусьбанк желает, чтобы это лето было счастливым для каждого ребенка.
9: 10, 9, 8, 7.
10: Это запуск грандиозного фейерверка в Зебраленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
9: 5, 4, 3.
10: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
9: 1.
10: Приручи дикий манибек с картой Зебра от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечения.

Legendarny hit.

0: Вот с таким вот классным хитом у нас Армин Ван Бюрен и RG. Like a Child. Этот хит называется именно так. 17:31 на студийных часах Центра FM. Я очень надеюсь, что время у нас совпадает. Как раз-таки сверим часы. И дальше будем двигаться вместе с новостями. И после них встретим очередную порцию. Очередной микс супермузыки, с которой веселее двигаться. И, конечно, улыбку пошире. Встречаем Мегуста от Элли Браун впереди. Lonely Tonight от Sam Feld тоже здесь. И, наконец, хит с жизнеутверждающим названием «Позитив Вайбс» от Бурак и Тер впереди. Только классно, только лучшая музыка, по твоему мнению и по версии Центра FM, звучит здесь. Оставайся, встречай и слушай ее.
1: Новости.
2: Делегация Алжира впервые прибыла с визитом в Беларусь. Встреча началась с двусторонних переговоров спикеров. Игорь Сергеенко заявил, что Беларусь уделяет приоритетное внимание углублению всего спектра взаимодействия с Алжиром. В этой стране Минск видит надежного партнера. Стороны заинтересованы в развитии партнерства по всем направлениям, особенно в торгово-экономической сфере. Положительная динамика уже есть. Товарооборот в этом году составил 44 миллиона долларов. А премьер Александр Турчин встретился с главой Wildberries Татьяной Ким. На встрече обсудили строительство логистического хаба. Особое внимание уделили проекту платформы роста. Почти 80 локальных брендов получат улучшенные условия для работы на ВБ и выход на экспорт во все страны, где есть площадки, сохраняя при этом производственные традиции. В рамках встречи отметили рост общего объема продаж белорусских товаров за прошлый год. Он составил почти 4 миллиарда рублей. Причем почти половина товары именно белорусского производства. Их экспорт вырос почти в 5 раз за год. Отдых на природе может обернуться крупным штрафом, если не соблюдать элементарные правила уважения к окружающим. Как разъяснили в Белорусской республиканской коллегии адвокатов, прямого запрета на прослушивание музыки в лесу не существует. Ночные ограничения шума с 23:00 и до 7 утра действуют только в жилых зонах. Однако ситуация меняется, когда рядом появляются другие отдыхающие и им мешает музыка. Если замечание игнорируется, такие действия могут квалифицировать как мелкое хулиганство. Штраф за подобное нарушение – 1350 рублей. Сегодня стартовала акция «Внимание, дети!». ГАИ перешло на усиленный режим. Перед летними каникулами до 5 июня инспекторы будут следить за скоростью, перевозкой детей, проездом пешеходных переходов и правилами передвижения на велосипедах и самокатах. Особое внимание – профилактике ДТП с участием несовершеннолетних. Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах. Там напомнили, что 80% ДТП с участием детей совершаются по вине взрослых. За 4 месяца нынешнего года на дорогах страны погибли 4 несовершеннолетних. Новости компании «Загородный формат жилья» всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от «Мопит» – малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на «Мопит Бай» или по телефону А1-545-0242. И в завершение, Беларусь вошла в топ-100 лучших стран мира. Это следует из ежегодного рейтинга. На распределение мест влияют различные критерии – экономика, культура, система здравоохранения, возможности для жизни, природа, инфраструктура и так далее. Наша страна разместилась примерно в середине, ей отведено 58 место. Первое место в рейтинге заняла Швейцария, в тройку лидеров вошли также Дания и Швеция, ну а замкнула рейтинг Ангола. Я Марина Максимович, хорошего вечера.

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Сборная Беларуси по пляжному футболу заняла третье место стартового этапа Евролиги. В матче за бронзу беларусы победили сборную Швейцарии со счетом 6-4. В составе белорусской команды хет-трик оформил Игорь Бриштель. В начале августа в Кишиневе пройдут отборочные турниры в группах С и Д. По их итогам определятся 8 участников суперфинала, который состоится с 8 по 13 сентября в итальянском Виареджо. Второй в сезоне турнир серии «Большого шлема» стартует в Париже. На открытом чемпионате Франции Беларусь представит лишь Арина Соболенко. Первый матч лидер мирового рейтинга проведет во вторник. Ее соперница – 51-я ракетка мира испанка Джессика Бузос Манейра. В прошлом году Соболенко дошла до финала Ролан-Гарос, где уступила американке Кори Гауф. Харри Кейн выиграл вторую золотую бутсу. Нападающий Баварии с солидным отрывом стал лучшим бомбардиром европейских лиг. У него 36 голов в 31 матче. У форварда Манчестер Сити Эрлинга Холланда 27 мячей в 35 играх. У Килиана Мбаппе 25 при таком же количестве игр, что у Кейна. Англичанин уже выигрывал награду 2 года назад. Больше 2 раз этот приз брали лишь Роналду 4 и Месси 6.

0: И снова танцы здесь у нас на центре Family Brown. На самом деле, в эти минуты дарил нам этот суперхит. Me Gusta, он называется, 17.51 на часах. А центр FM продолжает заряжать тебя настроением. Двигаемся дальше, продолжая работать или отдыхаем в лучших ритмах от наиболее ярких представителей танцевальной музыки. Good Boys здесь, в завершении часа. Мартин Гаррикс тоже с нами. Не заставит себя долго ждать. И команда Blaster Jacks появится совсем скоро. Будь на связи. Слушай все лучшее.
1: Реклама. Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
1: Белорусский трек.

0: All I Need. Название именно такое. Именно Good Boys у нас завершает еще один час. Тебе физкульт привет, хорошего настроения и успешного завершения рабочего дня, если сейчас в эти минуты увлечен или увлечена именно этими процессами. Приятными, несомненно. С такой же музыкой приятной, а еще в довес танцевальной. Мы двигаемся дальше уже в новом часе после прогноза погоды. Очередная порция топовых хитов. И слушать будем мы с тобой Алана Уокера, Келвина Харриса и проект W&W, Ray from Outer Space. Прекраснейший хит, который был написан при поддержке легендарнейшей команды Scooter. Это все встретим на старт часа.
1: Погода на Центр FM.
2: Партнер прогноза погоды — лекарственный препарат Альгиномакс от Академ Фарм.
3: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс. Защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академ Фарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академ Фарм. Реклама.
0: Переменная облачность и 25 со знаком плюс обещают нам завтра в Бресте. В Гродно тоже переменная облачность и 22 градуса тепла. В Витебске 18 и облачная с прояснениями погода. И точно такая же погода в Могилеве. В Гомеле до 19 тепла, вероятен кратковременный дождь. В столице завтра 18 со знаком плюс, облачно с прояснениями. А с утра и вечером возможен кратковременный дождь.
5: Начало часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Лакшери Моторс Плюс.
6: Джили. EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Лакшери Моторс Плюс. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Джили.бай. Цена с учетом лояльного трейдинга.
7: По материалам ресурса Погода.бай.

0: Прекрасный трек, претендент на Штатер ФМ ТОП-20, а радио двадцаточку лучших и любимых Донна, называется он RG, здесь вместе с Оми и Ки. А еще один звездный проект, прошу любить и жаловать, и, конечно, поддерживать лайком на Центр ФМ Бай, как раз таки для того, чтобы он из претендента превратился в участника, а почему бы и нет? Правда ведь? Он же прекрасен. 18.10 на часах, дальше больше, как и всегда, мы идем пора настоящей, это ведь Центр ФМ и здесь. Гэбри Понт с прекрасным хитом Broken Hearted далее. Ларри Сан, яркий хит от проекта Ярик и KDDK тоже впереди. А еще мы обязательно будем слушать с собой Милки, а проекты Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта подали свой свежий Save Me Tonight. Это все в ближайшем обозримом на Центр ФМ. Добро пожаловать! Нескучного вечера!
1: Реклама.
2: Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
4: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена? 4 часа. Только звезды. Только хиты. 8 августа. Минск-Арена. 16+.
7: Белорусский трек.

0: Мини Минази и его суперхит Just Like That. Еще один из копилки свежих от этого суперпродюсера, который когда-то подарил нам легендарнейший классический танцевальный хит Satisfaction. Бенни Бенази снова в игре, снова в деле. И это отлично. 18:30 на часах, а дальше мы мчимся вместе с новостями, а также с музыкой от Трой Сиван. I Went Back to Ibiza. Трек от Майк Поснер и Дэвид Гетта. Ждем здесь. Наконец, Фалина от Шимза. Немного модного афро-хауса нам в динамике. А вот чтобы веселее, ярче и солнечней продолжался этот вечер.
1: Новости.
2: Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с четырьмя странами. В частности, с Иорданией подписано соглашение об устранении двойного налогообложения. Теперь резиденты двух стран не будут платить налоги дважды, а налоговые службы смогут обмениваться информацией. С Оманом заключили договор о грузовых автоперевозках. Порядок будет регулироваться через разрешение уполномоченный орган с белорусской стороны Минтранс. С Пакистаном подписан меморандум о сотрудничестве в сфере труда. Документ поможет привлекать в Беларусь квалифицированных пакистанских работников и членов их семей. И с Мьянмой заключили соглашение о взаимной отмене виз. Граждане смогут находиться на территории друг друга до 30 дней за один визит и до 90 дней в году. Белпочта меняет правила для писем с уведомлением. С 26 мая услугу больше нельзя оплатить обычными или электронными марками, только деньгами. Можно будет рассчитываться наличными или картой в кассе, а компании и ИП должны платить строго по безналичному расчету. При этом отправлять такие письма станет проще, больше не придется вручную заполнять старые бумажные бланки. Теперь отправителю достаточно сделать на письме отметку «простое» или «заказное». Белорусская агропромышленная неделя пройдет в Минске. Со 2 по 6 июня можно будет посетить выставки «Белагро-2026», «Белфирма», «Белпродукт», «Продмаш», «Холод», «УПАК» и «Пищевая индустрия». Экспозиция разместится на закрытых и открытых площадках Минского международного выставочного центра. На закрытой части будет представлена пищевая продукция всех регионов Беларуси, а на открытой – крупное машиностроение и тепличное хозяйство. Для участников проекта подготовлены деловые мероприятия, круглые столы, конкурсы, творческие и спортивные выступления. В Полоцке ребенок получил электротравму, ему оказывается необходимая медицинская помощь. По данным следствия, вчера днем компания из четырех подростков находилась на территории трансформаторной подстанции. В какой-то момент 12-летний мальчик забрался на распределительные электрические ячейки, находящиеся под напряжением. Спускаясь вниз, он схватился рукой за провод и получил удар разрядом тока. Новости компании. В Минске открылся 7-й автосалон сети «Белавтомаркет». Компания работает на рынке уже 7 лет. За это время продано 10 тысяч автомобилей. В новом столичном салоне доступны покупка и продажа авто за один день, срочный выкуп, трейд-ин, комиссионная продажа, лизинг без аванса и льготный кредит. А 1 июля планируется открытие 8-го салона в Речице. И в завершение, в Китае запустили своеобразный переводчик для домашних животных на основе искусственного интеллекта. Он сделан в виде ошейника для питомца и анализирует звуки, эмоции и поведение кошек и собак в режиме реального времени, после чего переводит эту информацию в понятный человеку текст. По словам разработчиков, их устройство поможет хозяевам собак и кошек понимать своих питомцев с точностью до 95%. Впрочем, есть и немало критики, так как стартап никогда не публиковал никаких научных тестов, исследователей отчетов или данных, которые бы подтверждали это. Я Марина Максимович. Хорошего вечера.

0: Каждый маленький ребенок, вылезая из пеленок, открывает мир огромный, разбирая, что к чему.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
2: Детство – это нам можно бегать, прыгать, дурачиться и веселиться. И это не будет казаться странным.
3: Родителям нельзя капризничать, а детям можно. И они тогда все-все получат.
4: Ребенка вычислить легко. Если ему что-то надо, он будет плакать, то он будет этого до конца, пока ему этого не сделают.
5: Дети гуляют, а взрослые, ну, только иногда. Потому что у них работа.
6: Я желаю всем детям, чтобы они хорошо отдохнули летом и у них хорошо провели каникулы.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
0: Беларусьбанк желает, чтобы это лето было счастливым для каждого ребенка.
7: 10, 9, 8, 7.
8: Это запуск грандиозного фейерверка в Зебраленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
7: 5, 4, 3.
8: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
7: 1.
8: Приручи дикий манибек с картой Зебра от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечения.
1: Белорусский трек.

0: It's so good, it's so good. Troy Sivan, музыкальный привет из Австралии. Именно там он проживает, и его Rush до сих пор приятно слушается, несмотря на то, что хиту уже далеко не один день и даже не один год. Он просто прекрасен, не правда ли? Без 10.7 в стране, и дальше двигаемся вот с такой же яркой солнечной музыкой. Музыкой от Rival House Project и Mouse T, Prospa и BB Rexa вместе с Faceless, их New Religion. Тоже скоро встретим.
1: Реклама. Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
2: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
3: Русский трек.
4: Вузлы запутанные дни.

с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: что скажешь, она большущая молодец, вдохнула новую жизнь, еще одну прекрасную классику New Religion от Faceless версии Bibi Rexha, ну или совместное их обновление звучало в завершении еще одного часа и в продолжении этого вечера. Добро пожаловать в прекрасную музыку, вечер этой прекрасной музыки у нас, а в наш эфир, эфир Центра FM, в вечерний эфир, и, конечно, дальше двигаемся с топовыми, и только такими, которые сами и выбираем. Еще раз не примену напомнить, на сайте centrafm.by всегда можно поддержать любимых хиты артиста лайком. Заходи и действуй. Сейчас о погоде, сразу после, на старт часа, Алок и Халит, их Died to Me здесь, и я, а также будем слушать с собой Basement Jacks и Стив Анджело. Это все в ближайшие минуты.
1: Погода на Центр FM.
0: Переменную облачность обещают нам завтра в Бресте и в Гродно. В Бресте 25 тепла, в Гродно 22 со знаком плюс. Облачно с прояснениями будет в Витебске и в Могилеве. 18 градусов в этих городах. Кратковременный дождь обещают в Гомеле. И 19 со знаком плюс. В столице завтра 18 градусов и облачная с прояснениями погода.
2: По материалам ресурса «Погода Бай».
3: Начало часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Лакшери Моторс Плюс.
4: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Лакшери Моторс Плюс. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Джили.бай. Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: Where's your head at? Бейсмен Джекс и Стив Анджело. Именно ему принадлежит этот ремикс. Это ремикс-версия прекрасного хита из прошлого. 19.11 на часах. А я, как всегда, говорю тебе большой-большой привет и напоминаю, что Центр FM можно слушать в любой точке земного шара благодаря интернету и сайту Центр FM Buy. Не забывай, пожалуйста, про него. Также про нашу онлайн-трансляцию. Заходи, включай ее и будь с любимой музыкой и с любимым радио в любой точке планеты. Все очень-очень просто. Центр FM Buy, пометь себе, а слушай дальше Стива Анджело. Аоки. Яна Гейн от Дона Диабло здесь. Кроме того, музыка Джоэл Кори, Армин Ван Бюрен и другие топовые имена обязательно выступят у нас.
1: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра. Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай. Белорусский трек.

0: Еще один прекрасный артист, который делает просто абсолютные, настоящие топовые хиты. Его имя Кашмир, его Ultra Love сейчас звучал только что. Центр FM, тебе большие приветы. Как всегда, доброго вечера, солнечного, яркого настроения, пожеланий и приятного пути с работы домой. Если в эти минуты до сих пор еще держишь путь в направлении дома, вкусного ужина, мягкого дивана, хорошего настроения тебе. 7:30 в стране, у нас снова новости. А после них здесь Мелсон, музыка от нее. Звезды итальянский проект «Медуза». С нами «Don't Wanna Go Home» от него. И, наконец, мой любимый хит «Wait So Long» от Swedish House Mafia. Вот именно с ним все и продолжится уже через 2 минуты. Будь на связи.
1: Новости.
2: Александр Лукашенко подписал указ о награждении 72 белорусов орденом матери. За рождение и воспитание 5 и более детей награду удостоены жительницы Брестской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областей. В их числе представительницы сферы легкой промышленности, сельскохозяйственных организаций, соцсферы лесного хозяйства, торговли, учреждений культуры, образования, здравоохранения и домохозяйки. В Беларуси продолжают готовить к открытию новый национальный исторический музей. Здание уже практически готово. Экспозиция охватит доисторический период, времена Полоцкого и Туровского княжеств, эпоху Великого княжества Литовского, Российской империи, Советской и современные периоды. Отдельные залы посвятят достижениям страны в науке, обороне, космической сфере и другим направлениям. Важной частью музея станет археологическая экспозиция. Также в музее появятся экспозиции, посвященные Великой Отечественной войне и теме геноцида белорусского народа. Открыть новый музей планируют к 17 сентября, Дню народного единства. С сегодняшнего дня и до 5 июня водители обязаны включать ближний свет фар днем. Это связано с началом летних каникул, чтобы машины стали заметнее для школьников, которые будут проводить много времени на улице. За езду без света в эти дни могут оштрафовать до 135 рублей. Точно такие же правила будут действовать и в конце лета. Для выпускников 11 классов 4 дня будет работать специальная линия в Республиканском институте контроля знаний. Абитуриенты и их родители смогут задать вопросы, которые касаются организации и проведения централизованного экзамена и централизованного тестирования. Пообщаться со специалистами можно будет в дни проведения главных испытаний 26 и 29 мая, а также 2 и 5 июня. Сообщается, что на централизованный экзамен зарегистрировано более 59 тысяч человек, на тестирование свыше 66 тысяч. Самые востребованные предметы – русский, белорусский и иностранные языки, физика, математика и обществоведение. Новости компании. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит.бай или по телефону А1-545-0242. И в завершение, в Минске за счет бюджета построят еще 3 спорткомплекса. Они будут на улице Нарочанской, Малининой и в жилом районе Медвежино. На Нарочанской появится физкультурно-оздоровительный центр для экстремальных видов спорта. В Серебрянке – ФОК, а в Медвежино – детские спортивные школы. Я, Марина Максимович, хорошего вечера.

0: Вот так вот ярко, динамично, танцевально продолжается вечер на Центр FM. Тебе, как всегда, большие приветы и добро пожаловать в мир лучшей, топовой, любимой тобой музыки. А музыки, где звучат только настоящие хиты, это Центр FM. Конечно. А дальше с нами Маршмелло в завершении часа. Хороший музыкальный подарок от Адриатика. И еще здесь Галантис, Busy Boy от этого проекта под занавес часа обязательно прозвучит для того, чтобы подарить тебе улыбку. Конечно, сохраняя ее пошире и двигая дальше.
1: Реклама. Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив.

каждого, а победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

Чини, техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.

0: Tantalizing. Совершенно несложно подпевать в унисон. Проект Soul Siren, и именно он вместе с Тиесто создал эту красоту и подарил ее нам. В завершении еще одного часа. Добро пожаловать в вечер музыки на Центр FM. Оставайся и слушай дальше. Делай погромче и лови впереди. Дэвида Гетта, музыку от него под названием Walked Away. А вместе с нами здесь же и Джон Саммит. Обязательно послушаем его, а еще послушаем Millennium и Ives V с треком My Body. Еще один хит из прошлого в красивом обновлении. Скоро все появится.
1: Погода на Центр FM.
2: Партнер прогноза погоды — лекарственный препарат Альгиномакс от Академ Фарм.
3: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс. Защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академ Фарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академ Фарм. Реклама.
0: Переменная облачность и 25 со знаком плюс обещают нам завтра в Бресте. В Гродно тоже переменная облачность и 22 градуса тепла. В Витебске и в Могилеве завтра 18 градусов и будет облачная с прояснениями погода. В Гомеле ждается кратковременный дождь и 19 со знаком плюс. В столице завтра до 18 градусов и облачная с прояснениями погода. Ожидается в Минске.
5: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Дэвид Гетта и Мартин Хоргер выпустили совместную пластинку. Дэвид Гетта и Мартин Хоргер представили совместный мини-альбом «Man Machine», в который вошли 5 треков. Проект создавался более года. Некоторые композиции, включая «Engage» с участием Vitalik и «The Past, The Present, The Future» уже звучали во время резиденции Гетты на Ибице и получили положительный отклик. Первое живое выступление дуэта состоялось в апреле на Coachella, где Хоргер неожиданно

Сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Завтра кратковременный дождь пройдет в Гомеле и Могилеве. В остальных городах вещания Центр ФМ без осадков. В Витебске и Могилеве плюс 16, 18. В Гродно от 20 до 22 тепла. В Бресте плюс 23, 25. В Гомеле 17, 19 градусов со знаком плюс. В Минске завтра плюс 16, 18. Облачно с прояснениями. Утром и днем ожидается дождь.
1: По материалам ресурса «Погода Бай».
2: Начало часа представляет букмекерская компания «Макслайн».
3: Ты крути, крути гуся, с «Макслайном» ты крути, крути гуся.
4: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения рубль.

0: Реклама. Ты крути, крути гуся, с Максфлайном ты крути, крути гуся. Реально.
1: Подробности на Максфлайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: С Максфлайном.
2: С крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Далее радиошоу FRS с Vintage Culture на центре.
3: Категория 16+.
2: Vintage Culture – диджей номер 11 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Бразилия – резидент центра с марта 25-го. Стиль House, Tech House, Melodic House известен супер длительными сетами. Слушайте радиошоу Vintage Culture Affairs. Спешалитета на танцевальном радио Беларуси Центр FM по понедельникам в 22:00.
4: Track is called Modo Bass.

0: Вы слушаете радиошоу FRS Vintage Culture на танцевальном радио Беларуси Центр FM. Категория 16+.
1: Реклама.

сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Вы слушаете радиошоу FRS Vintage Culture на танцевальном радио Беларуси Центр FM. Категория 16+.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка. С Максфлайном.
1: Пол Ван Дайк. Диджей номер 39 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Германия. Резидент центра с декабря 25-го. Стиль продвинутая электронная музыка. Пол Ван Дайк. Легенда. Дважды лучше.

слушаете радиошоу Vonic Sessions и Пол Ван Дайк на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: listen again, be sure to follow the Vonic Sessions podcast or go to Mixcloud.
1: Keep in touch at paulvandyke.com.
2: Реклама. Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся.
3: Подробности на Макслайн Байк и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
1: Пол Ван Дайк. Диджей номер 39 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Германия. Резидент центра с декабря 25-го. Стиль продвинутая электронная музыка.
0: Пол Ван Дайк.
1: Легенда. Дважды лучший диджей.

Вы слушаете радиошоу Vonic Sessions и Пол Ван Дайк на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути, гуся, с MaxLine'ом ты крути, крути, гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

0: Пол Ван Дайк. Диджей номер 39 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Германия. Резидент центра с декабря 25-го. Стиль продвинутая электронная музыка.
1: Пол Ван Дайк.
0: Легенда. Дважды лучший диджей.

Вы слушаете радио-шоу «Волник Сэшенс» и «Пол Ван Дайк» на Центр-ФМ. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: Вы слушаете радио-шоу «Vonic Sessions» и Пол Ван Дайк на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.
1: This is Vonic Sessions with Paul Van Dyke.

0: to listen again, be sure to follow the Vonic Sessions podcast or go to Mixcloud.
1: Keep in touch at paulvandyke.com.
2: Реклама. Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
3: Подробности на Макслайн Байк и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
1: Пол Ван Дайк. Диджей номер 39 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Германия. Резидент центра с декабря 25-го. Стиль продвинутая электронная музыка.
0: Пол Ван Дайк.
1: Легенда. Дважды лучший диджей.

слушаете радиошоу Vonic Sessions и Пол Ван Дайк на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.

0: to listen again, be sure to follow the Vonic Sessions podcast or go to Mixcloud.
1: Keep in touch at paulvandyke.com.
2: Реклама. Ты крути, крути гуся, с Максайном ты крути, крути гуся. Реально.
3: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.